0: Jazz. Chanson française. Musique du monde. Classique. Sur Radio Albatros, la musique se décline en quatre points cardinaux. Une véritable boussole sonore.
1: Где блатные там я, все блатные долмы я. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю.